открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

Радио «Максимум». All that we needed was right.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.

канал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Максимум! Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

0: операций в истории.
1: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
0: Мне нужен прогноз.
2: Погода может нас уничтожить.
3: Это плохой ответ.
1: Давление.
4: Категория 18+.
5: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это Грильфест Радио Максимум. Три дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных российских рок-групп современности. Москва. Площадка Арма. С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Stockmann.

0: Тема скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Уже в кино.
2: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
1: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
2: Мне нужен прогноз.
3: Погода может нас уничтожить.
4: Это плохой ответ.
1: Давление.
5: Категория 18+.
6: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной российской рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 18+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.
1: Команда из Нью-Орлеана возвращается в максимальный эфир. Ведь уже в июле увидит свет ее шестой альбом «Get It Honest».

0: моменту его записи 7 из 8 участников группы успели стать отцами. Неудивительно, что в своих песнях они все чаще поднимают темы взросления и размышлений о будущем. В преддверии релиза The Revivalists представили миру композицию Hot Stop. И вот что о ней говорит вокалист Дэвид Шоу.
1: «Эта песня может отозваться в каждом по-разному, и мне это нравится. Но для меня она о том, что порой ты оказываешься между двумя типами любви. Одна мучает и разрывает тебя на части, а с другой ты сразу понимаешь – это она. Эта песня о бессонных ночах, о разрушениях и о том, как ты в конце концов сдаешься тому, что все это время ждало тебя».
0: Душевная, мелодичная и светлая новинка от The Revivalists. Композиция «Hot Stop». Прямо сейчас на радио «Максимум».

это максимум. Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: Максимум представляет. Специальная неделя Depeche Mode. Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю Depeche Mode с 22 по 28 июня на радио Максимум.
1: Реклама. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске цены на новостройки в России растут все медленнее. А в некоторых регионах даже снижаются. Прирост составил всего 0,3%. Это пятое замедление подряд. Для покупателей новость хорошая. Рынок перестает перегреваться. Средняя цена квадратного метра 189,5 тысяч рублей. В Пензенской области можно найти вариант за 108 тысяч, а в Воронежской за 131. На вторичном рынке тоже есть интересные предложения. Квартиры в домах последних 10 лет постройки порой оказываются выгоднее новостроек. Эксперты советуют присмотреться к покупке прямо сейчас. Ставки по ипотеке снижаются, а застройщики начинают активнее предлагать скидки. Главное – не торопиться. Сравните варианты и выберите тот, который подходит именно вам. Удачных сделок и выгодных квадратных метров. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО.

«АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру». 12+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Killers на радио «Максимум». Брэндон Флауэрс всегда отличался желанием и умением разговаривать не только с журналистами, но и с поклонниками. Один из таких сеансов общения состоялся летом 2017 года, когда вокалист ответил на множество фанатских вопросов на специальной онлайн-конференции. В числе прочего у Брэндона спросили, какую написанную им песню он мог бы назвать любимой. И вот каким был его ответ.
1: «Моя любимая песня, которой я ни капли не стесняюсь, это «Read My Mind» с альбома «Sam's Town». Неважно, выступаем ли мы в баре, на арене, на стадионе или на фестивале, или среди полусотни зрителей, когда начинается «Read My Mind», все вокруг меняется. Думаю, это странно испытывать почтение к музыке, которой ты и сам приложил руку. Но, наверное, я просто благодарен за эту песню.
0: The Killers. «Read My Mind».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Нравится подпевать любимым песням в эфире? А может быть, пора брать в руки гитару? Воображаемую! Радио «Максимум» объявляет конкурс «Очень струнные дела». С 25 мая по 22 июня покажи нам свое лучшее выступление в стиле эйр-гитар по треке «Максимум». Выложи видео на своей странице ВК с хэштегом «Очень струнные дела» и получи шанс выиграть дорогую акустическую гитару. Давайте вместе устроим самый громкий и мощный флешмоб сезона. Подробности в эфире и на сайте maximum.ru. Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Культура.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. С 3 по 5 июля в музее-усадьбе Ясная Поляна пройдет юбилейный 10-й театральный фестиваль «Толстой». В программе спектакли, кинопоказы, лекции, концерты и мероприятия для всей семьи. На любой вкус. Спецпрограмма включает проекты о жизни и увлечениях писателя. Спектакль «Пчеловод» на исторической пасеке Толстого, аудиопрогулку по его дневнику и интерактивное гулянье с народными песнями. Также покажут фильмы известных режиссеров, устроят публичные чтения и фортепианный концерт. Это настоящий подарок для тех, кто интересуется жизнью и творчеством величайшего в мире писателя-романиста Льва Толстого. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года. В гипермаркетах.
5: Лента. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
12: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: 22 января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
8: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The Boys of Dungeon Lane, свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни, по традиции, выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт, тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция

0: Макси Ньюс. Приложение.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В приложении 2GIS появилась лента друзей. Это новый раздел с отзывами, оценками, фото и видео от друзей и авторов, на которых вы подписаны. Ленту можно смотреть списком или на карте. Это помогает находить проверенные рекомендации рядом с собой, в новом районе или во время поездки. Есть настройки приватности. Можно выбрать, кто увидит активность. Все, только друзья, подписчики или никто. Функция уже доступна на iOS и Android. Теперь искать хорошие места можно по рекомендации тех, кому уже доверяете. Пожалуй, это удобнее, чем полагаться на отзывы незнакомцев. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В «Ленте».
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
8: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.

0: всем параметрам.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых.

0: годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 90.

0: неделя с группой The Killers на радио «Максимум».
1: Представьте, вы только-только познакомились с музыкальным единомышленником, сколотили подобие группы и начали сочинять музыку. Первая же песня, которую вы создадите вместе, окажется мировым хитом на все времена. Именно такая умопомрачительная удача произошла у The Killers с их треком «Mr. Brightside». Когда гитарист Дэйв Кёнинг и вокалист Брэндон Флауэрс впервые встретились, у первого уже был на руках инструментальный набросок для куплета, ну а второй предложил взять в работу текст, который он написал после болезненного расставания с девушкой. Эти элементы так здорово подошли друг другу, что Флауэрс на радостях даже забыл сочинить второй куплет. Пришлось дважды спеть один и тот же. Вот как он вспоминал об этом.
2: «Мы сидим в студии и записываем демку. Текст был еще в работе. Я все откладывал это на потом. Поэтому-то второй куплет и повторяет первый. Но в итоге все сложилось как надо. Меня поражает, насколько мощной эта песня остается до сих пор».
0: The Killers. Mr. Brightside.

0: поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Сотни футболок от мировых брендов на футболка «Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать.

0: Национальные проекты России.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
10: С первой ноты.

0: все это максимум. Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот».
3: Дом бизнес-класса «Nexus» от «Аквилон». В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Прада разработала внутренний слой скафандра для астронавтов, которые отправятся на Луну. Костюм создан совместно с компанией Axiom Space. Облегающий комбинезон охлаждает тело с помощью вентиляционных трубок, вплетенных в ткань. Это не первый космический проект бренда. В 2024 году Прада уже представила скафандр для миссии 2028 года. Эксперты отмечают, космический туризм становится индустрией для состоятельных клиентов. Люксовые бренды давно вдохновляются космосом, но Прада пошла дальше, от идеи к реальному партнерству. Мода улетает в космос, буквально. Теперь даже у скафандра есть дизайнерский лейбл. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Все это максимум. Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: Радио Максимум представляет. Специальная неделя Depeche Mode. Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю Depeche Mode с 22 по 28 июня на Радио Максимум.
1: Реклама. Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
4: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
5: Чистый газ, когда все помыто.
4: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
0: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
5: Чистый газ.
6: 16+. Максимум.
7: Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
0: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Бывший гитарист Кис Брюс Кулик планирует написать автобиографию. Работу над книгой он начнет в следующем году. В интервью музыкант пообещал много историй, которые никогда не обсуждал. При этом уточнил, книга не будет скандальной или непристойной. Брюс играл в Кис с 1984 по 1996 год и участвовал в записи 5 студийных альбомов. Для поклонников группы это событие. Наконец можно будет узнать, что происходило за кулисами одного из самых громких коллективов в истории рока. Без грима, но с гитарой. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк». Сотни футболок от мировых брендов на футболка «Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой The Killers на радио «Максимум». У всех нас порой появляются странные привычки или странные коллекции. Но вокалист The Killers Брэндон Флауэрс в этом плане готов бросить вызов даже самым отъявленным оригиналам. Однажды он признался в интервью, что собирает в специальный мешочек волосы, которые сбривает со своего лица. Это началось в конце нулевых, когда Флауэрс расстался с бородой.
1: «У меня есть пакет с герметичной застежкой, полный волос. Я отращиваю щетину 5-6 дней, бреюсь над сухой раковиной, собираю все, а потом убираю в пакет. Там очень много волос. Но они все спрессованы и вообще не пахнут. Изначально они черные, но ближе к середине уже попадаются седые. Пока не знаю, что я в итоге буду со всем этим делать».
0: Это интервью Брэндон дал еще в 2015 году. Если с тех пор он не изменил этой своей привычке, попробуйте представить, какого объема мешок для бритья лежит у него дома сейчас.
2: The Killers. The Man.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
9: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: все это максимум.
1: 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем

0: приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама. Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
4: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Профи решает все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Google добавила симулятор полетов в веб-версию Google Earth. Раньше функция была только в десктопном приложении, теперь доступна прямо в браузере. Чтобы включить режим, откройте вкладку «Инструменты» и выберите имитацию полета. Для большей реалистичности можно переключить карту в спутниковый режим и скрыть дороги и границы. Летать можно над любыми странами, хоть над Северной Кореей. Управление, правда, требует практики. С первого раза направить самолет и не разбиться сложно. В случае крушения симулятор предложит поднять самолет на безопасную высоту. Теперь полетать над миром может каждый, даже не выходя из браузера. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни.

0: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
1: 12+. Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой из грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней.
2: Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает.
1: Nothing But Thieves называют Evolution своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

Господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». Теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

Радио Максимум представляет. Специальная неделя Depeche Mode. Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю Depeche Mode с 22 по 28 июня на Радио Максимум. Вокруг так много новой музыки. Но ты хочешь еще больше? Больше. Как не тратить время на поиски, но быть в курсе самых актуальных новинок? Легко.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская Инвест». Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
5: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
6: Чистый газ, когда все помыто.
5: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
4: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет, с вами максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В РЖД открыли продажи билетов на поезда с южного направления на сентябрь. Места разлетаются, как горячие пирожки. Сайты приложения едва справляются с наплывом желающих уехать на море. Пассажиры советуют не тянуть. Вагоны появляются порциями, свободные купе исчезают за минуту. Те, кто успел, делятся лайфхаком. Заполняйте лист ожидания. Система сама находит места и присылает СМС с предложением оплатить в течение 40 минут. РЖД предупредили, расписание изменилось из-за ремонта, но поезда ходят, билеты есть. Главное — поймать свой вагон раньше, чем это сделают другие. Удачи на южных маршрутах. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Уже в кино.
12: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
13: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
14: Мне нужен прогноз.
15: Погода может нас уничтожить.
16: Это плохой ответ.
17: Давление.
18: Категория 18+.
19: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
20: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

неделя с группой The Killers на радио «Максимум». Текст композиции «When You Were Young» Брэндон Флауэрс сочинил, когда и сам был молодым, в 24 года. Именно тогда The Killers только прогремели на всю планету, и вокалист долго размышлял о том, как ему удается избегать всех тех соблазнов, что несет в себе жизнь рок-звезды, и решил написать об этом песню. «Излишество и разврат так долго прославлялись и романтизировались. Нас втянули в это, но я тут же понял, что это не для меня». В музыкальном же плане «When You Were Young» оказалась одним из самых простых треков The Killers. Вновь даем слово Брэндону. «Мы часто используем много аккордов в наших песнях, но и в простоте есть что-то крутое. Здесь всего лишь одна повторяющаяся последовательность аккордов с парочкой

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Да, 100 000 автомобилей не купишь.

0: но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль без.
1: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УБРН 106-784-754-56-55.
3: Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик Титул». Проектная декларация на nexus.dom.rf.
4: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
5: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
6: Чистый газ, когда все помыто.
7: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
4: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Досуг.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске совсем скоро состоится один из главных летних праздников. Выпускной «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдет 27 июня. Рассказываем, что будет. Концерт на Дворцовой площади начнется в 20.00. Кульминация – проход Брига России под «Алыми парусами» и грандиозный салют после полуночи. Увидеть шоу можно бесплатно с набережных Невы. Лучшие точки – Биржевой мост, Петроградская страна и Петровская набережная. Попасть на концерт на Дворцовой площади смогут только выпускники по пригласительным билетам. Остальным – набережные, теплоходы или рестораны с видом на воду. Репетиции уже прошли, генеральная состоится 26 июня. В этот день можно увидеть проход корабля почти без толпы, но и без салюта. Главный совет – приезжайте заранее, берите теплую одежду и терпение. Белые ночи прекрасны, но ветер с Невы обманчив. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Вялкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Максимум. Музыка.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.
1: Команда из Нью-Орлеана возвращается в максимальный эфир. Ведь уже в июле увидит свет ее 6-й альбом «Get It Honest». К моменту его записи 7 из 8 участников группы успели стать отцами. Неудивительно, что в своих песнях они все чаще поднимают темы взросления и размышлений о будущем. В преддверии релиза «The Revivalists» представили миру композицию «Hot Stop». И вот что о ней говорит вокалист Дэвид Шоу.
2: Эта песня может отозваться в каждом по-разному, и мне это нравится. Но для меня она о том, что порой ты оказываешься между двумя типами любви. Одна мучает и разрывает тебя на части, а с другой ты сразу понимаешь – это она. Эта песня о бессонных ночах, о разрушениях и о том, как ты в конце концов сдаешься тому, что все это время ждало тебя.
1: Душевная, мелодичная и светлая новинка от The Revivalists. Композиция «Hot Stop». Прямо сейчас на радио «Максимум». We

0: я провел лето. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Авиация «Максимум». Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я

0: болото и отправляется в большой город. К озвучке вернулись Майк Майерс, Камерон Диаз и Эдди Мерфи. Голос дочери главных героев подарила Зендея. В тизере заметили и персонажи из другой франшизы – снеговика Олафа из «Холодного сердца». Премьера состоится в июне следующего года. Успеем пересмотреть старые части и вспомнить, с чего все начиналось и почему Шрек – это навсегда. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка-фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной российской рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Grillfest.maximum.ru
14: 18+.
15: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Live.
1: Неделя с группой The Killers на радио Максимум. Свои первые альбомы четверка «Убийц» старалась записывать с минимальным участием сторонних музыкантов. Исключения делались разве что для хоровых вокальных подпевок, струнных и духовых инструментов. Но с течением времени ситуация начала меняться. Все чаще кто-то из основного состава The Killers отсутствовал на сессиях, а длина и разнообразие списка сессионных музыкантов росли не по дням, а по часам. Кульминацией этого процесса стал альбом «Imploding the Mirage» 2020 года. В его создании вообще не участвовал гитарист и основатель группы Дэйв Кёнинг, а басиста Марка Стромера можно услышать хорошо, если на половине песен из трек-листа. Образовавшуюся лакуну заполнил продюсер-мультиинструменталист Джонатан Радо, а также полтора десятка приглашенных артистов разной степени известности. Главной звездой среди этой компании, безусловно, стал Линдси Бакингем, многолетний гитарист и вокалист культовых Fleetwood Mac. Он отметился мощным и долгим соло в композиции «Caution», главном хите с «Imploding the Mirage». Предлагаем вам послушать эту песню прямо сейчас на радио «Максимум». «The Killers» «Caution».

Господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: Максимум представляет. Специальная неделя Depeche Mode. Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю Depeche Mode с 22 по 28 июня на радио Максимум. Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
2: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов

0: РМ 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
1: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
3: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
4: Чистый кайф, когда все помыто.
5: Приходи отмечать 5-й день рождения Z-Translate.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Китае набирают популярность круизы в никуда. Двухдневные морские путешествия без остановок в портах. Первый лайнер уже отчалил из Шанхая, вышел в открытое море и вернулся обратно. Пассажиры вместо экскурсии наслаждаются бризом, ходят на стендап-шоу, вечеринки и много едят. Раньше в такие круизы отправлялись любители казино, но теперь формат стал более массовым и развлекательным. Главное не город, а сам процесс. Море, еда, отдых и никаких обязательных экскурсий. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Радио «Максимум». If I call you my

0: Реклама.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
6: Уже в кино.
7: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
8: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
9: Мне нужен прогноз.
10: Погода может нас уничтожить.
11: Это плохой ответ.
12: Давление.
13: Категория 18+.
14: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» — это от

Атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа. Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. Дети допускаются в сопровождении родителей. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

0: «Включай» и «Включайся». Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро Молодежная. Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на nexus.dom.rf.
4: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером, а затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
5: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске появился плагин для Clyde Code, который заставляет разработчиков заниматься спортом во время работы. WorkoutGate не дает отправить запрос нейросети, пока вы не сделаете несколько приседаний или отжиманий. Повторы считает веб-камера с помощью компьютерного зрения. Внутри есть статистика, а невыполненные упражнения переносятся на следующую сессию. Clyde Code — это ИИ-агент, который работает прямо на вашем компьютере. Видит файлы, редактирует, запускает команды и ищет в интернете. Теперь программирование полезно не только для ума, но и для здоровья. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
0: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
3: 12+. Уже в кино.
4: Высадка в Нормандии будет крупнейшей десантной операцией в истории.
3: Брэндон Фрейзер и Эндрю Скотт.
5: Мне нужен прогноз.
6: Погода может нас уничтожить.
7: Это плохой ответ.
3: Давление.
8: Категория 18+.
0: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных российских рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru.
9: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой The Killers на радио «Максимум». Брэндон Флауэрс вместе со своей группой считается живым музыкальным символом Лас-Вегаса и штата Невада. Но не меньшую роль в его жизни также сыграла и соседняя Юта. Семья будущего вокалиста переехала туда, когда ему было 8 лет. Ну а в 16 он рванул обратно в Вегас. Много лет спустя Флауэрс вернулся в

0: Юту, и это событие вдохновило его минимум на 2 студийных альбома. Даем слово Брэндону.
1: «Кажется, раньше я и не осознавал, насколько я кайфую от природы, как она влияет на мое творчество. Она открыла меня заново. Здесь мы живем в горах, и это потрясающе. В Вегасе, где я вырос, редко бывает пасмурно. Там 325 солнечных дней в году. Так что, когда я приехал сюда, местная погода стала для меня чем-то особенным. Мне нравится, что теперь я могу наслаждаться всеми временами года».
2: The Killers. My Own Soul's Warning.

0: пятницу в вечернем шоу на Радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Голодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов» на Радио Максимум.
1: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.
0: Реклама.
2: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The Boys of Dungeon Lane, свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни по традиции выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим.

настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт. Тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция «Come Inside». Слушаем ее прямо сейчас на радио.

0: зиму. Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: The Killers на радио «Максимум». Однажды Брэндон Флауэрс раскрыл весьма неочевидный источник вдохновения для песни «Jenny was a friend of mine». Даем слово вокалисту The Killers.
1: «Я как раз купил себе синтезатор Nordlead 2 за $1000. Для меня тогда это были большие деньги. Я решил, что стоит получше освоить эту штуку и использовать ее в группе».
0: По словам Флауэрса, он был в восторге от инструментальных навыков своих друзей. И ему хотелось внести в концовку песни какую-нибудь яркую клавишную фишку от себя. Тут он вспомнил музыку, которая в то время играла в клубах Лас-Вегаса, и выдал это. Ничего себе! Оказывается, в одной из самых мрачных и серьезных песен The Killers можно найти отголоски беззаботного синтетического евроденса 90-х. Трек «Better Off Alone» от нидерландского проекта «Alice DJ». Предлагаем вам оправиться от потрясения, послушав бессмертный хит от The Killers «Jenny was a friend of mine». Прямо сейчас на радио «Максимум».

Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше? Слушай максимальные

актуальных тем. Макси-бизнес, Макси-хелф и серия тематических подкастов о главных группах из эфира любимой радиостанции. Ищи все выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

сказано на максимум. Робби Уильямс. Я прирожденный артист. Когда открываю дверь холодильника и в нем загорается свет, мне сразу хочется петь.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

0: спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угар 2-54-05-62-44-30.
1: Вы слушаете

чемоданом, сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билетов в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 2 54 05 62 44 30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.